Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: satisfaction.
1: Radio DFM.
2: Радио DFM. Включи тусовку.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Микстура Саймона.
2: Микстура Саймона.
3: И да, та самая рубрика, о которой поговорили только что, на свежий выпуск, когда Саймон мешает, я ему, знаете ли, не мешаю, потому что он занимается делом, готовит фирменный музыкальный коктейль, полезный для настроения. А какой тематике посвящен сегодня твой микс?
4: Сегодня для Дина Рода в моей микстуре K-pop микс, то есть Korean pop music. Поп-музыка из Южной Кореи. Очень популярное направление на сегодняшний день. Ты слушаешь K-pop?
3: Да, слушаю, но с этим жанром у меня отдельная история. Называли меня как-то так, как? Бывшие молодые люди. K-pop. Ну, я ж Катя.
4: А, Катя Поп.
3: И у меня... явно выраженный, как ты любишь говорить, багажник.
4: Багажник, да. И когда K-pop склоняется, то есть треки K-pop. Попочка,
3: да,
4: понял.
3: Типа того.
4: Ну что ж, и история кей-попа началась еще в 92-м году.
3: Mm-hmm.
4: Да. С образованием...
3: Я думала, это молодой жанр.
4: Не-не, он давно уже, то есть, существует. Только недавно понаехал, как бы, ну, в нашу страну. А так, то есть, история началась с образованием южнокорейского бойс-бенда под названием Seo Taiji and Boys. Позже один из участников открыл лейбл звукозаписи и агентство по поиску талантов. Именно это агентство сделало звездой Psy с его вирусным хитом «Oppa Gangnam Style». То есть это был первый кей-поп хит в истории.
3: Вау!
4: Да, ну мировой, конечно. То есть, а теперь давай послушаем мой кей-поп микс. Let's go!
0: DJ Simon.

Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно.

0: 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.
6: DFM.

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Все как блогер прописал.
2: Это рубрика, где мы рассказываем вам, друзья, что мы когда-то слышали от какого-то блогера или эксперта из своей ленты. Ну и обсуждаем это.
3: Сегодня обсуждаем интернет. Мы же там часто бываем. Я DJ MC Саймон. Везде найдите. А Катя, ты кто у нас? Катя Бодрова, да?
2: Катя Бодрова.
3: Катя Бодрова DJ.
2: Бодрова DJ.
3: Ну что же, блогер дал совет.

0: узнать, как уменьшать интернет-зависимость.
1: Делись.
0: Он поставил себе приложение, но вы сами найдете, то есть несложно. Это приложение запрещает сидеть в соцсетях больше 15 минут.
1: Mm-hmm.
0: Да, чтобы снова добраться до рилсов, программа просит ввести код из 50 случайных символов.
1: Ну, знаешь, в этом случае лень пойдет на пользу. Мне точно будет лень набирать эти 50 символов. Я лучше отказываюсь от социальной сети на какое-то время.
0: Но он утверждает, что эта штуковина работает, потому что он за весь день заходил в соцсети пару раз всего лишь. Парикинь.
1: То есть эта штука работает?
0: Да, это как я пытался экономить пару раз, а деньги сами вышли погулять.
1: Ну что, устраивай периодический детокс от социальных сетей и включай твою совку.

0: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
1: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. На сайте transit-hawail.com.
2: Автошкола Драйвер 67 представляет.

0: городу рулили.
1: Автошкола «Драйвер 67», телефон 401234.
2: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РАА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
5: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. Бастиондор.ру.
6: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
10: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
11: 6+.
12: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head and Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте. Up the next.
19: А дальше тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Пятсек.
2: Йоу, Димир, Ди-Ворлд. Это эндорфины, повышающие шоу «Разбудильники». Напротив меня куратор эндорфинов Катя Бодрова.
3: Кортизолопонижатель, диджей Саймон.
2: Каждые 5 секунд в мире кто-то на минуточку заходит в соцсеть и пропадает на 2 часа. А мы просто играем в игру «Пятсек».
3: Играть с нами будет Иван из Краснодара. Вань, привет.
2: Иван!
4: Привет.
3: Ну, в Москве уже сказали зима, в Краснодаре парады, у вас все в порядке?
4: Нет, у нас дожди заливают, и в четверг даже, ой, не в четверг, 4 числа у нас даже снег был.
2: Да ты что?
3: В Краснодаре снег.
2: Вау, зима,
4: да.
2: Холода.
4: Никто не ожидал, почти все же уже на летней резине, так что подвох был хороший.
3: Да-да-да.
2: Да, мы даже на летние штаны тоже уже начали ходить, в летних штанах, и вот вдруг сейчас уже начёсом у меня сегодня.
3: Ну, Сань не переоделся, ему повезло. Ладно, такой традиционный...
2: Не переобулся.
3: А, точно. Вань, такой традиционный вопрос в игре «Пятсек». Что ты делаешь максимально быстро, буквально вот за 5 секунд?
4: Максимально быстро.
2: Да?
4: Сваливаю с работы.
2: Особенно сегодня, да?
3: Это знаете, как помните в этот момент Том и Джерри, когда...
2: Да, да. И этот...
3: Там сваливает
2: и остается пыль или там, ну, то есть, ну, какое-то маленькое облако такое.
3: Назовем это звездной пылью. Ладно, Вань, проверим, справишься ли ты с нашим заданием. Мы, точнее, ты за 5 секунд должен назвать по 3 слова в каждой категории, которые будем предлагать Саймонам. Категория 5. Задача ответить хотя бы на 3 из 5. А если справишься, заберешь фирменный мерч от Radio DFM. Готов?
4: Давайте.
2: Окей, поехали. Назови 3 вещи, которые можно надеть на себя.
4: Шапка, носки, куртка.
2: Слушай, ты вообще опытный.
3: На опыте двигается, ладно, идем дальше. Назови 3 рыбных блюда.
4: Суши, уха, жареная рыба.
2: Принимаем. Четко. Рыбный человек. Сегодня, правда, не четверг. Так, назови 3 вещи, которые можно сделать в субботу утром.
4: Зарядка. Блин,
2: ты сейчас серьезно собираешься в субботу утром делать зарядку?
4: А почему бы да, когда нет?
3: Ладно, так.
2: Зарядка в горизонтальном положении. Вот.
3: Да, Леша тоже. Шавасана идеально, ребят.
2: Шавасана.
3: Шаверма. Ладно, эта категория прошла мимо. Не справился. Идем дальше. 3 цвета назови.
4: Красный, желтый, зеленый.
2: Четко. Кстати, что там у нас? Еще есть вопрос, да?
3: Так мы все справились.
2: А вы, третий, да, уже был, да? О, красавчик.
3: Поздравляем себя, Вань. Вручаем фирменный мерч от Radio DFM. Вот, как бонус, потому что в Краснодаре тоже снег и дождь. Ну, пусть тебя это порадует.
2: Да, мы братья по холоду. По холоду, да? Или по холоде?
3: По холоду.
2: По холоду, окей. Ну что ж, дружище, всего лишь 5 секунд на привет остаются.
4: Привет моей тете в Зеленограде. Ну и всем друзьям знакомым.
3: Это был Ваня, Краснодар. Включи тусовку.
2: Шоу «Разбудильники» на Radio DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Реклама. Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
1: Exit. Born for more.
2: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
3: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая. День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами. Чтим ветеранов.
4: Медицинский центр «Оптима» приглашает всех желающих пройти видеогастроскопию и видеоколоноскопию во сне на оборудовании экспертного класса. Для вас комфортная палата подготовки и пробуждения 560356.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
7: Когда дорога — это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. Шина 67 знает, что твои колеса — это не просто детали. Шины, которые не подведут. На Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
8: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского 2А. Телефон 26-86-68.
9: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
10: Смоленская керамика на века.
11: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
12: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
11: Машина в подземной парковке.
12: А рядом школа, садик, парк.
13: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшапы Саймона. Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM, и у нас впереди рубрика «Мэшап и Саймона». Я всегда ее с нетерпением жду, но у меня такое, знаешь, предвкушение, аж немножечко тремор существует. Мне интересно, что на этот раз придумает Саймон. Какие треки скрестить, что кому присобачить. Напомню, что делает Саймон. Он обычно берет текст одной композиции, накладывает на музыку другой композиции, и получается что-то уникальное.
3: Да, получается присобачивание. Ну что ж, гости из будущего недавно залетели в тренд, да, с треком, с треком «Нелюбовь», да?
2: «Нелюбовь».
3: А что будет, если сейчас сделаем, ну, пуэрторикано-российскую связь?
2: Такую версию,
3: да.
2: Пуэрториканскую.
3: Да, то есть получается «Гости из будущего» versus Джей Балвин. Это получается «Нелюбовь Миенте».
2: Слушаем.
3: О, это необычная смесь, но сейчас погнали.

0: Вот так вот.
1: Вообще-то, начнем с того, что это любовь. Определенно, она случилась. И после таких браков рождаются классные метисы. Это называется трек «Не любовь Миенте».
0: «Не любовь Миенте», да. Вот «Гость из будущего» versus Джей Балвин.
1: Ну, «Огнище», Сарь.
0: Норм? Окей. Считай, что это как бы виза весны. Я же это сделал еще до того, как наступила весна. Видишь, ну, позвала весну.
1: Кайф, спасибо тебе за это удовольствие.
0: От всего сердца черного перца. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Еще много таких мешапов у нас будут. А ты пока включи тусовку.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Ауа-ауа-ауа, йоу, динарод, забей на лифт, иди по лестницам и слови бодрячка от шоу
3: «Разбудильники».
2: Неспроста у нее бодрячковая фамилия Катя Бодрова.
3: Диджей Саймон, неспроста диджей.
2: Сейчас игра, где логика уходит в отпуск, а Катиные губы вводят меня в заблуждение. В эфире «Наушники челлендж».
3: Да, Катины губы вводят в заблуждение. Как красиво.
2: Как будто из пьесы, да?
3: Как будто, да, поэзия какая-то. Ладно, погнали. Ребят, наушники челлендж. Спасибо всем тем, кто прислал свои слова в телеграм-канал Радио ДФМ, в личку и под последним постом. Именно их я и буду объяснять Саймону в течение минуты. То есть Сай меня не будет слышать. Он сейчас включает себе максимально громкую музыку.
2: Это наушники, наушники активного Катя подавления.
3: Катя подавления, да. Меня тут подавляют в этом шоу, ребята, чтобы вы знали. И я чисто артикуляционно буду объяснять несколько слов Саймону. На чьем слове прозвучит гонг, тот и победил, тому мы подробно распишем, как он заберет фирменный мерч от Радио ДФМ. Сай, мы слышим музыку, которая у тебя в наушниках. Сделай потише.
2: Вы меня слышите?
3: Мы тоже слышим твое музло.
2: А, вот так. Это из наушников так громко.
3: Да.
2: Так, а сейчас как?
3: Вот, сейчас мы не слышим.
2: Так,
3: ты нас тоже не слышишь.
2: Все.
3: Погнали.
2: Ага. Уже играем, да?
3: Будильник.
2: Как?
3: Будильник.
2: Будел.
3: Будильник.
2: Буддизм.
3: Будильник.
2: Буддизм.
3: Будильник.
2: Буди. Буди.
3: Будильник.
2: Буди. Буди. Будильники.
3: Да.
2: Будильник. Будильник.
3: Да, ты угадал, молодец. Окей. Давай дальше. Рассвет.
2: Как?
3: Рассвет.
2: Арахис.
3: Рассвет.
2: Орангутан.
3: Рассвет.
2: Как?
3: Хорошо. Рассвет.
2: Арахис. Слышишь слово?
3: Перец.
2: Как?
3: Перец.
2: Пудел.
3: Перец.
2: Пендел.
3: Перец.
2: Пенек. Пурга.
3: Перец.
2: Пурген.
3: Перец.
2: Пендел.
3: Перец.
2: Пендел. Следующее слово.
3: Клюква.
2: Как?
3: Клюква.
2: Куноква.

0: Клюква!
1: Да,
0: клюква! Неужели? Клюква! Вау!
1: Пельмени.
0: Как?
1: Пельмени.
0: Как?
1: Пельмени.
0: Перец!
1: Пельмени.
0: За слово-то?
1: Все, все.
0: Парабола, что ли?
1: Ну, нет,
0: слушай, у меня пот
1: далеко.
0: Вообще мокрый.
1: Пот мокрый,
0: господи.
1: А я думал, у тебя пот сухой. Ты догадался, что такое клюква? Ты удивил меня.
0: Ну, я же зожник.
1: А, и ты не догадался, что такое перец, и на пельменях начал говорить, что это перец.
0: Я своих слил,
1: да,
0: своего слил, а клюкву угадал, надо же.
1: Будильник-то молодец, а еще мимо было рассвет, вот это слово.
0: А, рассвет, разве там был, да? А еще расскажи рассвет.
1: Рассвет. Ну, рассвет.
0: По губам сложно.
1: Mm-hmm.
0: Да, сложно, сложно.
1: Слушай, ну мы с каждой игрой все лучше друг друга понимаем.
0: Растем. Сколько? Что, уже 4 месяца, да?
1: Да.
0: Да, 4 месяца, да. Вот, растем. Пока еще в пеленках, но ничего.
1: Так, ну мы что, мы гонгнулись на слове пельмени.
0: Гонгнулись. Что за слово? Мне нравится.
1: На слове пельмени его прислал парень, наверное, под ником All Stars.
0: Окей.
1: Тебе и достается фирменный мерч от Radio DFM. Поздравляем.
0: All Stars.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 21 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья», ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Смоленск выбирает осознанность. «Зеленый лист» – первый эко-маркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» – экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
3: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
4: Претензию направляли?
3: Я не юрист. Куда обращаться?
4: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46-05-50.
5: Пришла весна, цветут цветы. Скорей садись в «Манжаро» ты.
4: Обновленный «Джили Манжаро» уже в «Д-Авто». Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
5: Пройдите бесплатный тест-драйв
4: на Гагарина 53.
5: Весной все сразу ясно. С «Манжаро» жизнь прекрасна.
6: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
7: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государства. Государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
8: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Есенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55-55-55. Сайт yesennayapark.rf.
9: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
6: Нальпис.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если под руками подмышки, ну почему же под ногами не подкошки?
3: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: О, умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8/28. УГРН 117, 58, 26, 16, 22. Зоны точного времени доставки уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
8: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
9: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
10: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026 имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.vbizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Звук – это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.
7: DFM.

0: пока Катя и Саймон на майских разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: ABC-дишка. Это шоу «Разбудильники» и бесплатный урок английского, уличного английского от препода, чьи пары ты бы точно не пропускал. Саймон презентует рубрику «ABC-дишка».
2: Да, не пишите мне в директ, сколько это стоит. Действительно, это бесплатно. Вот, от души, от всего сердца черного перца.
1: Какое словечко сегодня выучим?
2: Сегодня фраза. Целая фраза из двух слов.
1: Так.
2: Quiet quitting.
1: Что-то...
2: Quiet, это переводится как тихо, да? То есть тишина, да?
1: Mm-hmm.
2: Тихо, да? Quitting, что-то забросить, уходить.
1: Уйти по-английски, вот что-то в этом роде? Молча уйти?
2: Я был уверен, что ты так скажешь. Звучит прикольно, но, к сожалению, неправильно.
1: Не то, да?
2: Но уже теплее. От чего-то уйти?
1: От проблем?
2: Еще?
1: Ну,
2: сейчас где сидишь?
1: На работе.
2: Правильно. Так.
1: Свалить с работы пораньше?
2: Теплее, но не совсем вот так. Знаешь, это очень-очень модная фраза сейчас. Этим, ну, многие говорят, что занимаются зумеры.
1: Этим занимаются зумеры.
2: Да. Ну, кстати, и другие тоже поколения. Это когда человек делает именно базовый минимум на работе, не перерабатывает. То есть у него много причин, почему он так себя ведет. То есть если надо поднять минимум полтора кирпича, а можно было 5, он точно полтора поднимет и уедет домой.
1: Слушай, помнишь этот принцип 80 на 20? 20% усилий должно давать 80% результата. Это что-то типа того.
2: Типа того.
1: Или про лень все-таки.
2: К этим людям просто базовый минимум. То есть он типа спасается от перегорания, я не знаю, но просто quiet quitting. То есть он давно уже уволился, но тело сидит на работе. Вот так. Так что это потихаре уже вроде уволился, но еще существует на работе.
1: Зумеры, вам приветик. Запоминаем фразу еще раз.
2: Quiet quitting.
1: В следующий раз сделаем домашку.
2: Oh, yeah.

0: Автошкола «Драйвер» 67. Телефон 401234.
1: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Стройка идет, и бетон нужен срочно. «Рапат» привезет. Безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56-90-90.
3: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
4: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска, с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
5: Цемент и сухие смеси.
6: Смоленская керамика на века.
5: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева, 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева, 74.
7: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью», 26-87-68.
8: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: Автошкола «АвтоСтар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «АвтоСтар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «АвтоСтар».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 12 до 21 градуса со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья – главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Чек-чек-чек-чек, бум! Всем привет! Бодро пожаловать в смехотерапевтическое шоу
2: «Разбудильники».
3: В студии Катеринка Малинка, Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: А кто сказал... Господи, как сказал один мудрец, люди смеются по трем причинам, да? То есть либо смешно, либо вообще не смешно, либо уже слишком поздно плакать. А четвертая причина – это, конечно, выиграть приз от Radio DFM в игре «Смех терапия.
2: И попытается это сделать Максим из Новосибирска. Макс, привет.
4: Привет-привет.
3: Макс, здорово.
2: Ну, Новосиб проснулся уже сильно давно, правильно?
4: Конечно, время уже 12 час.
3: А как там, Красный проспект уже стоит?
4: Красный проспект уже не стоит.
3: А, уже не стоит.
4: Уже работает.
3: Уже работает. Это плюс 3 часа, получается 10 часов сейчас, да, у вас, да?
4: Нет, 11:15.
3: А уж плюс 4 часа же точно.
2: Да, да, да. А, ну, получается, в пробке ты сегодня не стоял. Какие проблемы-то у тебя насущные есть, которые не дают тебе спать по ночам?
4: Проблема, как у всех, в понедельник на работе. Хотелось бы отдыхать.
3: А, почему ты существуешь этот день, понедельник? Вот так, да? Ты думаешь, понедельник, задолбал.
2: Такая лаконичная, понятная причина, не любовь к понедельникам. Предлагаем эту ситуацию обсмеять. Макс, а что будет происходить дальше? После кодового слова от Саймона «ржи» ты начинаешь смеяться, вот как только можешь, со всей своей дури. Смейся, пока играет музыка, и потом мы сверим твое состояние, ну и посмотрим, выручать тебе фирменный мерч от Radio DFM или нет.
3: Ну что ж, внимание, внимание, начинается сеанс смехотерапии. Лечим понедельник без уколов, но с хохотом. Давай, Максим, ржи! С трудом.
2: Выдавливай.
3: Смех, выходи.
2: Макс, у тебя, знаешь, такой прям интеллектуальный смех.
3: Да уж.
2: А ты кем работаешь?
4: На меня коллеги смотрят. А я стою просто в кулак, да, смеюсь.
3: А ты заметила, когда ты начинаешь именно задавливать смех, он, ну, больше хочет выходить.
2: Наружу вырывается. Да. Но понимаешь, ты сделал этот день еще и с моим коллегом. Ты точно заслужил фирменный мерч от Radio DFM.
3: И коллегам передай, да, что тебе легче стало. Правда, легче стало, да?
4: Очень.
3: Окей, теперь передай привет им. У тебя есть 7 секунд.
4: Да, передаю привет ГКУН СОЦ ОДД. Коллеги, я с вами. Все работаем дружно. Вот, скоро лето, скоро тепло, солнце. Так что больше будет выходных. Я в этом уверен.
2: Спасибо, Макс. Новосибирск, включи тусовку.
3: Шоу «Разбудилники» на Radio DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Старый новый трек.
2: Шоу «Разбудильники» в эфире. Видеотрансляция из нашей студии, студии «Радио ДФМ» в группе ВКонтакте. Можно прямо сейчас убедиться, что Саймон стоит за вертушками, а значит, готов презентовать очередную музыкальную рубрику. Дал знать. Одна из моих самых любимых, кстати, старый новый трек. Что делает Сай? Берет популярный трек сегодня и откапывает его оригинал.
3: А сегодня отправимся в поиски трека, который настолько проверен временем, что его уже можно передать по наследству вместе с сервизом. Ну, как обычно, послушаем два ремейка, а потом первоисточник. Первый ремейк в нашем пути — это трек 2023 года «Barcode Brothers. It's a fine day».
2: Напомни.
3: Да, сейчас узнаем.

0: Тебе трек не напоминает другой?
1: Конечно, напоминает.
0: Напоминает Oliver Tree, да? Miss You.
1: А, ты в этом отношении?
0: Ну, именно ремикс.
1: Да, очень похож.
0: Да, да. Прямо в таком же стиле. Ну что ж, у нас следующий ремейк, не поверишь, вышел, ну, короче, старше этого ремейка на 31 год.
1: 31?
0: Прикинь вообще, в 1992 году вышел ремейк Opus 3, It's a Fine Day. Слушаем. Сразу другой саунд.

0: Как тебе саунд?
1: Просто потрясно. Да? Я просто забыла об этом треке. Срочно добавить себе в плейлист.
0: А звучание 90-х тебе как?
1: Обожаю.
0: Любишь, да? Окей. Ну что ж, как всегда, вот теперь надо уже угадать, в каком году вышел оригинал. Но я, у меня для тебя есть подсказки.
1: Так,
0: оригинал вышел в том же году, что и хиты Михаил Боярский «Городские цветы» и «Земляне, прости, земля».
1: Так, ну это звезды 80-х, насколько я понимаю.
0: Ну да.
1: Ну давай 85-й.
0: О, почти угадала.
1: 86-й?
0: А скин 2 балласта.
1: А, скинуть 83-й.
0: Да, ровно 43 года назад вышел оригинал Jane and Barton. It's a fine day.

0: Какой сюрприз на лице?
1: Это чисто акапелла?
0: Это реально акапелная песня, акапелный трек. Звучит, правда, крипово, как будто из фильма ужаса, да?
1: Да, раз, два, джиперс, криперс.
0: Да, но приемник не крякнул, действительно. Песню написал поэт и музыкант Эдвард Бартон. И ее исполнила его девушка Джейн Ланкастер. И красиво и крипово все в одном.
1: Будь я режиссером какого-нибудь современного ужастика, я бы забрала эту акапеллу и сделала главным саундтреком.
0: Вообще, как Jeepers Creepers новый, да?
1: Реально. Промежуточную версию, если что, выбираю.
0: Да ты что, второй опус, да?
1: Да, потрясающе.
0: А я думал, ты
1: сейчас... Спасибо, что напомнил.
0: Да, хорошо. Слушаем опус. Кстати, он очень популярная версия, действительно. Слушаем. А это криповый стайл уберем. Yeah. В 1992 году вышел этот трек. Ну что ж, Катя, ты нас вернула в 90-е годы.
1: Я вернула, ты нас вернул туда.
0: Ну что ж, теперь возвращаемся в реал. У нас это шоу
1: «Разбудильники».
0: Бодро пожаловать в две штуки 26-й год.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 21 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
3: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35-88-99.
4: Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебэктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15-Б, 62-39-39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
6: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
7: Вита Wellness Парк. Новый клубный фитнес. Бассейн, финская сауна и хамам в центре Смоленска. Панорамный бассейн, тренажерный зал и кардиозона с видом на город. Вита Wellness Парк. В центре города. В центре внимания. 450766. vitawellnesspark.ru.
8: Все для бань в смоленской керамике.
9: Смоленская керамика на века.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему кастрюля, а не варюля?
3: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте Хамода.ру и Джигу.ру.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угранец 18-78-47-26, 16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Азастатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить-ка мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азастатнефть и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
11: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Модель за 2025 год.
1: «В ленте».
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
14: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
15: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
14: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
15: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
16: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
1: Next.
0: А дальше тусовка
1: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Стоматология, администратор Наталья. Добрый день.
2: Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Вы вставляете зубы?
1: Да, здравствуйте, вставляем.
2: Отлично. Вот скажите, пожалуйста, вы зубы вставляете оптом?
1: Оптом?
2: Да, оптом вставляете зубы?
1: Вам надо оптом зубы ставить?
2: Да, надо ставить 47 зубов. Мы хоккейная команда.
1: Вы меня разыгрываете сейчас?
2: Нет, я тренер этой команды. Мы хоккейная команда.
1: Сколько хоккейная команда у вас человек?
2: Нас человек 15.
1: Так, сколько зубов надо каждому человеку вставить?
2: Каждый человек говорит, 4 зубов.
1: Нет, вы сказали 46 зубов.
2: Оптом, все вместе 46 зубов.
1: Так, как определитесь по сумме, я не понимаю тогда.
2: Ну, Наталья, ну войдите в мою позицию. То есть я с математикой не очень хорошо. Ну,
1: я не могу в вашу позицию войти, потому что вы сказали, вам надо оптом 46 зубов. У вас в команде всего 15 человек. Сколько у каждого человека, по сколько зубов отсутствует?
2: Я могу спросить, ну, человек 15, 46 зубов нужно. Дело просто
1: а
2: в том,
1: как вы посчитали, что 46 зубов надо вставить?
2: Ну, так мне секретарь передала, секретарь.
1: Ну, кто сказал-то?
2: Секретар.
1: Кто?
2: Секретар.
1: Это я не поняла слова.
2: Ну, секретар, который у меня работает, который передает мне информацию.
1: Угу.
2: Ну, дело просто в том, что мы даже не можем нормально выговаривать название своей команды, потому что у нас нет зубов. А мы скоро в чемпионат надо ехать.
1: Вот и поэтому вы шепеляете, да, что нет зубов?
2: Да, нет, у меня передних зубов нет.
1: Ага.
2: Ну, понимаете, а я-то тренер команды.
1: Понимаю теперь, да, конечно,
2: Мы должны красиво выходить, там же много будет прессы и красивых болельщиц. А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
1: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: Окунь нет зубов, конечно. Вы биографию уже учите. Вы знаете биографию?
1: Не поняла, что мне учить?
2: Нет, биографию, вы же знаете биографию.
1: Биография?
2: Окунь же нет зубов.
1: Биологию можешь мне учить?
2: А я так и сказал.
1: Да? Вы знаете, связь плохая, плохо слышно. Я вам, наверное, сейчас перезвоню, хорошо, поучу биологию.
3: Но вы не торопитесь. Меня зовут Саймон, я ведущий DFM шоу «Разбудилники».
1: Разбудил, я в 6 утра уже стою.
3: О, молодцы!

0: Авто.
1: Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
0: Общепит Гипер.
2: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
3: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
2: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
3: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Доброе утро. Сосуд Бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
5: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
6: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
8: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
9: Претензию направляли?
8: Я не юрист. Куда обращаться?
9: Живешь на Смоленщине? Будь строителем, но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
10: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
11: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
10: Машина в подземной парковке.
11: А рядом школа, садик, парк.
12: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от «Метрум Групп». Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
14: Нальпис.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
16: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
17: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 12 до 21 градуса со знаком плюс. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Работа под названием Give Me Something. One Republic составили нам компанию здесь на Радио ДФМ. Ну а с вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня большой горячий весенний привет. Хочется верить, что после продолжительных майских выходных вы сегодня нашли все-таки в себе силы проснуться пораньше, ну и хоть как-то настроиться на рабочую неделю. Я понимаю, что далеко не у всех было такое желание, но, по-моему, мы с вами справились, и это самое главное. В ближайшие несколько часов обещаю вам горячие треки, под которые можно будет устроить тусовку в любом месте и в любое время. Будут игры, разумеется, подарки тоже, ну и без общения тоже не обойдется. Ну а пока давайте пару слов о тех, кто у нас ожидается впереди. Горячие девушки Бейонсе, Шакира, Beautiful Lie, а также Airbox, Graceland, прямо сейчас.

0: Чё к чему шоу Смоленск.
1: Значит, рассказываю. Грустная история про майские праздники. Мы сегодня обсуждаем, как Смоленск провел эти выходные. У кого-то был шашлык, у кого-то была просто сходка друзей, но, может быть, у вас есть еще какие-то истории. Я вот хочу поделиться своей историей. Может быть, у кого-то эти майские прошли так же. Посочувствуем друг другу. Значит, начну издалека, что я уже очень давно полюбила такой вид спорта, как бег, и решила, что на эти выходные в Казани я пробегу один из самых масштабных забегов страны. Это Казанский марафон, который транслировался по телевизору. Там проходил чемпионат России. Я выбрала дистанцию, которую я хочу пробежать. И вот к ней планомерно... Да, и к ней готовилась на протяжении 3 месяца. И буквально за день до выезда слегла с температурой. Все выходные просто пролежала дома на диване. Ну и смотрела, естественно, трансляцию.
2: И плакала.
1: По телевизору. Естественно, конечно. Мне муж говорит, как я могу тебе помочь? Как я могу облегчить твою боль? А не как?
2: Даня, как я могу тебе помочь? И закрывается дверь.
1: Я говорю, ну просто послушай мое нытье ближайшие 3 дня и не осуждай.
2: Осудил все-таки, да? Ну харе ныть. Побежали со мной, и вы бегали. Ладно, не буду сыпать соль на рану. Верю, что твой полумарафон состоится в идеальных условиях. Будем считать, что тут было бы так себе.
1: Да, следующий забег будет намного лучше. Причем я знаю, что многие люди из Смоленска тоже были на этих выходных в Казани. Тоже бежали свои дистанции.
2: А, ребят, и тем, кто был в Казани на марафоне, и тем, кто вообще бегает, и кто, кстати, скоро готовится к Смоленскому марафону, всем отдельный респект, вам аплодисменты, ребятки, спасибо большое за то, что вот такой спорт продвигаете в жизнь. Но что у нас там с комментами, Таня? Что, как люди, наши слушатели проводили майские?
1: Я только хотела сказать, что давайте почитаем комментарии, порадуемся за смолян, но вот первый же комментарий от Дмитрия, что он провел майские праздники в пробках.
2: О, это мне знакомо. Часть майских дней я реально провел в пробках. Особенно меня триггерят люди, которые иногда, видя, что есть пробки, в нарушениях всех правил еще и паркуются, занимая целый ряд.
1: Вот они редиски.
2: Да. Вот прям сегодня. Я сегодня с утра не был на дороге, но я уже в одном чате, где есть несколько сразу коллег, я увидел сообщение про одну некую плохую модель.

0: там, которая так стопорила большую советскую. То есть советская стоит в большущей пробке, а она взяла еще просто на аварийке, встала, целый ряд загородила.
1: Это вот где горка идет?
0: Я не знаю, Таня, для меня это интрига. Я просто надеюсь, что она слышит, и ей становится стыдно.
1: Ой-ой-ой, нехорошо так поступать.
0: Так, как еще там провели, судя по комментариям,
1: слушай, вот кажется, что у Андрюшки все прошло потрясающе. Доброе утро, любимый радиоведущий Андрей, доброе утро.
0: Так.
1: В пятницу ходил за рыбными вкусняшками, в субботу работал, а вчера сделал сходочку подписчиков. Нас собралось 10 человек, был рад видеть каждого. И даже Андрей прикрепил в нашем телеграм-канале фотоотчет.
0: Андрей, а может быть тебе сделать некий тренд, который сейчас есть, когда, вот я видел, в Москве собрали в одном баре несколько сотен серег. То есть все Сергеи собрались.
1: Я видела это видео.
0: Даже, даже я видел. Андрей, можешь тебе всех Андреев собрать? И чтобы вы открывали вечеринку с песни «Привет, Андрей». Это про меня? Да, ну классно же было бы. Андрей, подумайте, если что, если будете делать платный вход, с вас процент за отличную, шикарную идею.
1: А может быть, у вас еще есть варианты, как вы провели ваши майские праздники? Напишите, поделитесь, нам интересно, как Смоленск провел эти выходные.
0: Если у вас Telegram работает, а не как у меня, то заходите в наш телеграм-канал «Чок Чему Шоу Смоленск». Ну а ВК, который работает всегда, ждет вас по по адресу, чуть не сказал, в нашей группе ВКонтакте DFM Смоленск. Радио DFM.

0: Что, где, когда в Смоленске?
1: Вот обсуждаем мы сегодня, как вы провели ваши майские праздники. А между прочим, Смоленск-то уже на страницах журнала Discovery. А это значит, что там еще больше локаций, где можно провести свои выходные в Смоленске. В общем, новость такая. Наша область появилась на страницах свежего номера журнала Discovery. Там приглашают всех читателей отправиться в путешествие по Смоленску, молодежной столице России 2026 года.
2: А когда уже будет по каналу Discovery целый день, чтобы путешествие по Смоленску, по области, а? Ну классно же было бы.
1: Чтобы были новые маршруты.
2: Да, да. А есть еще новость, которая касается наших смолян, которые радуют других смолян. И это мы говорим сейчас про хоккейный клуб «Славутич», который совсем недавно очень хорошо, успешно

0: завершил выступление в белорусской экстра-лиге, став серебряными призерами. А в Минске при этом подвели еще итоги вообще в принципе сезона экстра-лиги и на торжественной церемонии наградили победителей в 25 номинациях. И вот наш смоленский Славутич претендовал на победу в 9 категориях и забрал в итоге 3 статуэтки. Это лучший вратарь сезона Денис Синягин, лучший молодой хоккеист Данил Ракитин, а еще самый ценный игрок плей-офф это Артем Дитковский. Ребят, поздравляем, гордимся вами, действительно очень и очень классно. Мы рады, что в спорт Смоленске тоже развивается.
1: Ну и развивается еще и инфраструктура нашего города, потому что на...
0: А с инфраструктурой развивается еще и наша артикуляция, что немаловажно, кстати.
1: Потому что через платформу «Госуслуги решаем вместе» можно выбрать, какие территории нашего города благоустроить. Вы заходите на платформу и голосуете, что вам...
0: Какую территорию вы хотели бы улучшить,
1: да, и главное, по какому дизайну тоже можно выбрать. Парки, скверы, общественные пространства. Проголосовать можно до 12 июня.
0: Кстати, проголосовали уже более 60 тысяч жителей. При этом вы можете проголосовать не обязательно на госуслугах. Есть еще и волонтеры, активисты, которые работают прямо вот так вот, ну, вживую. Их можно встретить на улице. Например, в Смоленске они дежурят ежедневно на площадках. Записывай, Таня. А в ТРЦ «Галактики», ТЦ «Макси» и МФЦ на индустриальной, а также на других общественных территориях. Главное, чтобы вам было больше 14 лет, тогда запросто можете проголосовать.
1: Надеюсь, что вы записали госуслуги, решаем вместе и голосуем за благоустройство нашего города. Ну и, конечно, рассказываем, как прошли ваши майские праздники. Мы скоро продолжим.

0: Чё по звездам?
1: Это гороскоп.
2: Должна быть зажеванная пластинка.
1: Вот такие люди. А, ладно, мы давайте о серьезном. О том, что нам звезды советуют, вдруг кто-то из вас это слушает, принимает действительно близко к сердцу и реально кому-то помогает, а потом говорит, что ребята, это все правда.
2: Вот ты зря смеешься, это работает, я верю.
1: Ладно, нольвны. А вам захочется рубить с плеча, однако внешние факторы подскажут более деликатный подход. Будьте готовы к переменам и не позволяйте упрямству взять верх.
2: Тельцы, настал момент продемонстрировать силу своего характера. Ваша невозмутимость и вера в собственный путь помогут завоевать расположение окружающих.
1: Близнецы, найдите единомышленника для обмена мыслями. Только это поможет преодолеть застой. Избегайте поверхностной болтовни и фокусируйтесь на главном.
2: Раки, не прячьтесь от собственных переживаний. Чувства приведут вас к наилучшему выходу. Доверьтесь зову сердца.
1: Львы, ваши замыслы рискуют столкнуться с мощным противодействием. Откажитесь от чрезмерной резкости. Так вы превратите препятствия в ступеньки для роста.
2: Девы, расставьте все по полочкам в мыслях. Лишь ясный и размеренный ум поможет пройти сквозь грядущие трудности.
1: Весы, ищите точку приложения сил. Вспомните отношения, оборванные на минорной ноте. Сегодня идеальный момент, чтобы начать все заново и написать более счастливую историю.
2: Скорпионы, не поддавайтесь опасениям, навязанным рассудком. Порой даже безупречные на первый взгляд доводы оборачиваются крахом. Положитесь на интуицию.
1: Стрельцы, сбросьте оковы и выйдите за установленные границы. Не позволяйте посторонним вас оценивать. Прислушивайтесь исключительно к себе.
2: Козероги, сегодня не стоит реагировать на провокации, которые пытаются вас сбить с толку. Терпение окупится сполна. Оставайтесь невозмутимыми.
1: Водолеи, пересмотрите намеченное и создайте новый план действий. Учитесь огибать преграды, а не идти на таран.
2: Рыбы, экономьте запасы душевных сил. Разрешите себе паузу, помня о том, что успех близок.
0: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева, 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева, 74.
2: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
3: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева, 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
4: Exit. Born for more.
5: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
6: Клиника «Надежда» на 25 сентября предоставляет скидку 20% на липосакцию любой зоны тела. Клиника «Надежда» 22-10-10.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Стройка заморожена. Подрядчик с авансом пропал. А по договору одни наши обязанности прописаны.
9: Претензию направляли?
8: Я не юрист. Куда обращаться?
9: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46-05-50.
10: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15Б.
11: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
12: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая.

0: плюс.
1: Смоленск выбирает осознанность. Зеленый лист. Первый эко-маркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. Зеленый лист. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
2: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Чё к чему шоу Смоленск.
1: Мы сегодня говорим о том, как прошли ваши майские, в надежде на то, что вы скажете: «Господи, ну как же классно все-таки было эти дни, как же шикарно они прошли». И я тут наткнулся на исследования, которые, мне кажется, немножко противоречат друг другу. Вот смотри-ка, по одному опросу более четверти, опрошенных, соответственно, собирались потратить на майские праздники до 5 тысяч рублей. Но при этом средний бюджет на траты в майские праздники с учетом непланирующих тратиться составляет около 8400 рублей. При этом треть россиян уже планирует увеличить бюджет на длинные выходные, а 39% были намерены сохранить расходы на уровне прошлого года. Но при этом я нашел и другие данные. Опрос уже другой, где в этот период составляют траты 32,5 тысячи рублей. Кому верить?
2: Подожди, то есть просто за вечер ты зашел в магазин и закупился шашлыка
1: на
2: 32 тысячи
1: просто
2: рублей?
1: Майские праздники. Это же, не один день, не одна
2: сегодня,
1: ночь.
2: Завтра, послезавтра.
1: Это еще, наверное, и вторые майские. Может быть, поэтому такие разные цифры. Но в любом случае, сколько бы вы ни потратили, мы надеемся, это все было не зря. Вы получили удовольствие, вы кайфанули и теперь ждете новых выходных, которые, кстати, уже совсем скоро будут радовать нас.
2: Небольшая рабочая неделя нас ожидает. Не совсем короткая, но и не длинная такая, как обычно. В общем, все, уже хочется опять отдыхать. Опять хочется майских выходных и шашлыков.
1: Мы тоже немножко пойдем отдыхать. Во всяком случае, после этого эфира. Весь этот час вместе с вами были Таня Усова
2: и Леша Швецов.
1: Это «Чё к чему» шоу «Смоленск». Услышимся скоро.
2: Пока!

0: Невероятно бодрый по-настоящему весенний трек This Feeling от проекта Fastboy на Radio FM. Да, хорошо работают здесь ребята из Германии, ничего не скажешь. Но вот есть у них соперники Kungs и немного такой космический трек Galaxy уже буквально через пару минут. Между прочим, именно эта работа сейчас стремительно приближается к тройке лидеров DFM Top 30. Занимает 6-е место, если я не ошибаюсь. Да, действительно 6-е. И хочется верить, уже на этой неделе поднимутся гораздо выше. Ну что же, будем смотреть, будем слушать, как говорится, да? Заходите в dfm.ru, изучайте. Ну и заодно включайте наши онлайн-станции, которых там очень много, и они вам точно понравятся. Kungs, Galaxy и также Cardigans, My Favorite Game. Впереди, дождитесь.
1: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу. Разбудильники. Morning Show. DFM. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
2: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
1: И разбудят не только вас, но и...
3: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
2: Собаку будешь?
3: Да.
1: Буду. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акции и правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
6: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
7: Бабаюпик. Красиво придумали.
6: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка
9: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Чуть позже обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Дмитрием. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Дмитрий. Откуда к нам пожаловали, Алловали? Рассказывайте.
1: В Тольятти.
0: То-то же! Как там у вас с погодой, кстати говоря?
1: Ну, солнышко светит, надеемся, что скоро будет тепло уже.
0: Слава богу, весна, видимо, ко всем уже постучалась. Это отрадно. Давайте поиграем, что ли? Фейк-ньюс, Дмитрий, у меня для вас уже готовы 3 новостных заголовка, которые я прямо сейчас друг за другом вам и вам тоже, дорогие друзья, озвучу. Не скучайте, пока мы тут с Дмитрием развлекаемся. Ну а вы, Дмитрий, ежели определите правдивость хотя бы 2 из них, гарантированно получаете наш фирменный мерч. А если ничего не получается, вы передаете свои фирменные приветы, и мы тоже остаемся довольны. Дмитрий, российские власти обязали пекарей выпекать на каждой буханке хлеба честный знак. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Думаю, нет. Слишком накладно.
0: В Китае кулинарный блогер создал полупрозрачную жареную курицу.
1: Думаю, да. Они могут.
0: В Японии обнаружили кафе, в котором гостям не наливают молоко в кофе. Простите, а выплевывают его изо рта?
1: Да я думаю, эти тоже способны.
0: Да согласен с вами. И вообще с победой, знаете ли. С победой, уважаемый Дмитрий из Тольятти. Вы знаете, везде во всем оказались правы. Итоги подводить не стоит. А лучше сразу по фактам. Мы вас поздравляем. Забирайте наш фирменный мерч от радио DFM. И быренько передавайте свои фирменные приветы. Мы все во внимании.
1: Привет всем нам, всему городу, всему DFM. Спасибо вам за наше прекрасное настроение. И отдельный привет Виктору, который сейчас в машине, а я в его гараже занимаюсь электрикой.
0: Опачки, ну дела.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 21 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Общепит Кипер.
5: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
6: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
5: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
6: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
5: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
6: Каждая кухня выбирает общепит Гипер.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65-95-95.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
11: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
12: Варикозное расширение вен. Склеротерапия. Минифлебэктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15Б, 62, 39, 39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: Смоленск выбирает осознанность. «Зеленый лист» – первый эко-маркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» – экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
9: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет. Если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
15: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
16: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
17: Не запускай это.
16: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
18: «Любовь здесь проходит проверку».
19: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
20: 16+.
21: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
22: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
23: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
24: Какое-то странное чувство.
23: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
24: Будто что-то не так.
25: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
26: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
23: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
27: Welcome back and right now.
28: А теперь тусовка.
27: On DFM.
28: DFM.
27: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, время попробовать перевернуть календарик и все вместе вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1715 году в Париже представили первый в мире складной зонд. В 1878 американский изобретатель Томас Эдисон показал народу свое новое изобретение – фонограф. Предшественник граммофона, патефона и вообще каких-либо устройств звукозаписи и звуковоспроизведения. А в 1961 в Советском Союзе признали решение усиленно бороться с тунеядством. И всех жителей Москвы и Ленинграда, которые не работали больше 4 месяцев подряд, привлекать к ответственности и принудительно высылать на исправительные работы в отдаленные регионы на срок до 5 лет со словами:
1: тунеядец.
2: Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
3: Общепит Кипер. Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
3: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
4: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает общепит Гипер.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
6: Новое обеденное меню в Ресто-баре Ликью. С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26 87 68.
7: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
8: Смоленская керамика.
9: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
10: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Есенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт есенная-парк.рф.
11: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли тяпка 30 соток.
12: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
13: Не станьте жертвой миссии «Огород-2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
14: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. А именно, лифтинг лица и шеи, бодилифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
15: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 12 до 21 градуса со знаком плюс. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй! Самым смертоносным цунами в современной истории считается цунами в Индийском океане, случившееся 26 декабря 2004 года. Считается, что тогда могло погибнуть до 300 тысяч человек. Но на одном из таиландских пляжей в тот день не пострадал ни один из сотни туристов. И все благодаря 10-летней английской школьнице Тилли Смит. Незадолго до поездки в Таиланд на уроке географии учитель как раз рассказал ее классу о признаках надвигающегося цунами. Поэтому, увидев внезапно отступившее море и волны с пенными гребнями, девочка сумела убедить родителей предупредить всех отдыхающих. И на этом участке пляжа никто не погиб. Би. Папоротники растут на разных континентах и в разных странах. Но больше всего их разнообразие в России. В нашей стране их насчитывается около 2000 различных видов. Си. А вы знаете, что в 1992 году российский энтомолог Андрей Озеров, открыв новое насекомое семейства муравьевидок, решил назвать его в честь литературной героини Чуковского. Он присвоил роду имя муха, а вид назвал муха-цокотуха. Ди. Сотрудники университета Анкары выяснили, что домашние кошки и коты здороваются с мужчинами энергичнее и многословнее, чем с женщинами. В ходе их исследования была замечена явная закономерность. Встречая дома у порога своих хозяев мужчин, котики намного больше мяукают, мурлыкают и вообще издают больше звуков, чем когда они встречают женщин. Авторы работы предположили, что все дело в мужской сдержанности. Мужчины меньше разговаривают с котиками и вообще меньше обращают на них внимания, поэтому котики пытаются их разговорить.
0: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Destination только что в эфире радио DFM. Ну и пока, прямо скажем, россияне жарили на этих выходных шашлыки, корейцы спали. В Сеуле прошел чемпионат по дневному сну, участники которого должны были продемонстрировать свое умение быстро и глубоко засыпать. Вам это знакомо? И несмотря на жалобы молодежи на постоянный недосып, лучше всех с этим справился опытный спортсмен в возрасте 80 лет. Он и получил, собственно, титул главного Сони Кореи.
1: В принципе, логично.
0: Ну а вы можете получить титул счастливого обладателя нашего фирменного мерча. Чуть позже, пожалуйста, по моему сигналу, первыми дозванивайтесь в студию, отгадывайте концовочку новости и дело в шляпе. Ну а я пока, Артем Скоробогатый, объявляю небольшой перерыв.
2: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ядрок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbfacebank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: попытки у Алексея что-нибудь да получится. Алексей, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Ну дела, ну дела. Держу, как говорится, пальчики крестиком, Алексей, за вас.
1: Да.
0: Да, на кону у нас фирменный мерч от Радио DFM. Что было дальше, называется игра. С меня начало самой нереальной реальной новости. Предлагаю следом три варианта концовки. То бишь, три варианта развития событий. Если выберете правильный, таки да. Наконец, одержите победу. А если ничего не получается, сами знаете, мы послушаем с удовольствием ваши фирменные
1: приветы. Да, привет и передам, да.
0: В Москве мужчина, Алексей, назначил девушке свидание и сообщил, что... Многоточие вопрос. Чего было дальше? За еду в ресторане платит она. Что хочет, чтобы она явилась на свидание в неглиже? Или что он придет на встречу со своими детьми? Выбирайте.
1: Ну, за еду платит она.
0: Вот так вот все просто?
1: Ну, я думаю, что да.
0: А все остальные варианты как-то вообще для вас неприметными оказываются?
1: Ну, с детьми как-то это да, там, я не знаю, так, наверное, не бывает.
0: На секундочку, вы что, упустили самый важный нюанс? У нас ведь самая нереальная реальная новость. Алексей.
1: Я понял. А еще повторите, за еду платит она, с детьми и еще...
0: Чтобы она объявилась на свидании в неглиже. Ну, вот так вот он мог решить.
1: Ну, давайте, наверное, в неглиже.
0: В неглиже на свидание?
1: Да.
0: Ух, Алексей. В Москве мужчина назначил девушке свидание и сообщил, что придет на встречу со своими детьми. Алексей, дорогой, я вот честно говоря, вот даже не знаю, что вам и ответить. Это была пятая попытка, да?
1: Да, пятая.
0: Ждем шестую. Ждем шестую, Алексей. Закидывайте привет.
1: Привет передаю всей Курской области. Я сам с Курска. Всех, кто узнал. Ну, не знаю, у нас это радио только идет по интернету. Ну, и как бы кто там слушает. Ну, кто-то, может быть, и слушает.
0: Класс. А мы счастливы, знаете ли, что все только и знают, что слушают у вас в Курске радио DFM.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 21 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво. Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. Стальком «Смоленск». Основа домов. Стальком «Смоленск». Надежность без слов. Компания «Стальком». Производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9Д. 56-90-90.
3: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
4: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
5: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Мы русские люди, мы умеем шашлык жарить. Знаете, вот проливной дождь, ливень. И мы вот так картонку держим все вместе над мангалом, чтобы шашлык пожарился.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну что вы! Если мы решили пожарить шашлыки, мы их пожарим.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
15: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
16: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
17: Какое-то странное чувство.
16: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
17: Будто что-то не так.
18: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
19: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
16: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
11: Бабаюпик. Красиво придумали.
5: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Up the next. А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка попробуем кратенечко рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день встречи старых друзей в общественном туалете, ну или же Всемирный день поддержки. И попробовать ее изобразить.
1: Реклама. Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
2: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись, Манжара ты.
3: Обновленный Джили Манджаро уже в D-Auto. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
2: Пройдите бесплатный тест-драйв
3: на Гагарина 53.
2: Весной все сразу ясно. С Манджаро жизнь прекрасна.
4: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО D-Auto.
5: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он. Мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5. 40-44-19. «Бастион». Дорогой.

0: Автошкола «АвтоСтар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «АвтоСтар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «АвтоСтар».
2: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
5: Напис. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
6: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой. Всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
9: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 12 до 21 градуса со знаком плюс. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Me to Church только что порадовал нас своим самобытным треком в эфире радио DFM. Ну а когда случается кризис идей, ну или просто когда хочется выпрыгнуть из штанов, то в мире моды происходит именно это. Французский модный дом Chanel представил сандалии, которых, скорее всего, ждали только древние греки. Это обувь, закрывающая только пятки. В общем, на пяточнике на небольшом каблуке с тонкими ремешками-завязками. Всем бодрого доброго! С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Всех грамотеев приглашаю принять участие в игрушке «Слово дня», где вам предстоит отгадать правильное ударение в слове и, по возможности, конечно же, обзавестись нашим фирменным мерчем. Перспективка огонь, согласен. Тогда чуть позже не профукайте, пожалуйста, специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. А пока коротенькое, но все-таки...
1: Реклама. Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.
1: Потому что радио DFM.

Ну что, уважаемые грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть наш фирменный мерч. Требую звонок в студию. +7 495 956 101 2. Ожидаю.

0: Ну что, будем надеяться, что с нами на короткой связи прямо сейчас находится Мария, которая находится в автомобиле, и будем надеяться, что она грамотей. Давайте ей поаплодируем. Мария, здравствуйте.
1: Здрасте,
0: Мария. Ну что, давайте только честно, так это не тая, между нами, что называется. А что было по русскому языку? Надеюсь, вспомните.
1: Блин, это было в прошлом веке, ну, вроде как четверка.
0: Ага, ну, вроде как и неплохо, потому что это повышает шансы на вашу победу. То есть так, 80 на 20 за. Ну, а 20% оставим на то, что всякое может произойти. Ну, вдруг, знаете, в забу дыхание сперло, растерялись и все. Жишис-ы. А, Мария, у нас есть для вас новостной заголовок. Там внутри словечко, в котором вам...

0: Предстоит правильно поставить ударение. Если все хорошо, мы дарим вам наш фирменный мерч. Если нет, слушаем ваши приветы. Итак, внимание, Мария. В Госдуме предложили изменить систему премирования или премирования сотрудников. Что скажет Мария?
1: Первый вариант.
0: Проговорите, пожалуйста.
1: Премирование.
0: Да не премирование, а премирование. Ну, Мария, что ж ты будешь делать? Как-то вы очень так, знаете, не уверены. Сказали, что у вас была четверочка по русскому за... А вот оно теперь и понятно. И хоть в разговорной речи бытует два варианта произношения, тут, кстати говоря, я вас ругать сильно не буду, так что вы имели полное право выбрать первый. Согласно орфоэпической норме русского языка, ударение в нем все-таки следует ставить на четвертый слог и говорить правильно «премирование». Если честно, я бы тоже выбрал «премирование». Ладно, учим русский язык вместе со всей страной в эфире Радио ДФМ, и это прекрасно. Мария, где ваши приветы фирменные?
1: Привет вообще всем, кто едет с работы.
0: Уже вот в половине четвертого вы уже с работы домой?
1: Извините, у нас уже 17:28.
0: А откуда вы к нам позвонили?
1: Город Оренбург.
0: Ну теперь все понятно же.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 21 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Смоленск выбирает осознанность. «Зеленый лист» – первый экомаркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» – экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
5: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка «Ясенная парк» в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт ясенная-парк.рф.
6: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили «Эксид» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
7: «Эксид». Born for more.
8: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
9: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
10: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
11: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
10: Машина в подземной парковке.
11: А рядом школа, садик, парк.
12: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-00.
2: Смоленская керамика на века.
3: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: полуслова.
1: Пурга!
2: Пурген! Перец!
1: Пендел!
2: Перец!
1: Пендел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть «Виброцил» – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. «Виброцил» – сезон аллергенов и бацилл. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
11: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов в ядрах в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vbdefizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
13: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
14: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
13: Запускает.
14: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
15: «Любовь здесь проходит проверку».
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
19: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
20: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
21: Какое-то странное чувство.
20: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
21: Будто что-то не так.
22: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
23: Ты меня слышишь?
24: Вытащи меня отсюда!
20: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
25: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
26: Бабаюпик. Красиво придумали.
25: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
27: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
28: Right now.
29: А теперь тусовка.
28: On DFM.
29: DFM.
28: Потому что радио DFM.
29: DFM.

0: прощаться, однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Давайте-ка, да, скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, московский зоопарк запустил бесплатные прогулки с 6:30 до 9:00 утра. Актеры фильма «Дьявол носит Прада» намекнули на то, что франшиза может получить третью часть, а парень из Германии попал в Книгу рекордов Гиннесса, так как смог собрать кубик Рубика в свободном падении. Он прыгнул, значит, с парашютом, разогнался до скорости больше 160 км в час и справился с головоломкой за 23,5 секунды.
2: Вообще!
3: Красава!
0: Вообще. На сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
4: До скорого.
5: Реклама.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Автошкола «Драйвер 67» представляет.
3: Своя методика, своя идея.

0: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
2: Не упустите возможность получить желаемое уже этим летом в клинике «Надежда» на 25 сентября 30В. Только до конца июля. Цена на операции по увеличению, уменьшению или подтяжке груди снижена на 50 тысяч рублей. Запись на консультацию по телефону 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
4: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
5: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club. На Кирова, 55.
7: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
8: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска, с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
9: Стройка заморожена. Подрядчик с авансом пропал. А по договору одни наши обязанности прописаны.
10: Претензию направляли?
9: Я не юрист. Куда обращаться?
10: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46-05-50.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
12: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
13: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 12 до 21 градуса со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья – главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй! Самым смертоносным цунами в современной истории считается цунами в Индийском океане, случившееся 26 декабря 2004 года. Считается, что тогда могло погибнуть до 300 тысяч человек. Но на одном из таиландских пляжей в тот день не пострадал ни один из сотни туристов. И все благодаря 10-летней английской школьнице Тилли Смит. Незадолго до поездки в Таиланд на уроке географии учитель как раз рассказал ее классу о признаках надвигающегося цунами. Поэтому, увидев внезапно отступившее море и волны с пенными гребнями, девочка сумела убедить родителей предупредить всех отдыхающих. И на этом участке пляжа никто не погиб. Би. Папоротники растут на разных континентах и в разных странах. Но больше всего их разнообразие в России. В нашей стране их насчитывается около 2000 различных видов. Си. А вы знаете, что в 1992 году российский энтомолог Андрей Озеров, открыв новое насекомое семейства муравьевидок, решил назвать его в честь литературной героини Чуковского. Он присвоил роду имя муха, а вид назвал муха-цокотуха. Ди. Сотрудники университета Анкары выяснили, что домашние кошки и коты здороваются с мужчинами энергичнее и многословнее, чем с женщинами. В ходе их исследования была замечена явная закономерность. Встречая дома у порога своих хозяев мужчин, котики намного больше мяукают, мурлыкают и вообще издают больше звуков, чем когда они встречают женщин. Авторы работы предположили, что все дело в мужской сдержанности. Мужчины меньше разговаривают с котиками и вообще меньше обращают на них внимания, поэтому котики пытаются их разговорить.
0: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Всем привет, друзья, с вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И знаете, что я сегодня подумал? Хорошая музыка, она как жена. Сначала радует, а потом начинает раздражать. И ты понимаешь то, что жизнь без нее уже просто не можешь. И это уже 25-я песня за сутки, представляете? Классно. А я всем желаю классного настроения и много еды. Это Радио DFM.

0: Марина пишет нам в студию и спрашивает, а правда, что у радиоведущих есть кнопка смеха? Да, конечно, у нас есть кнопка катапульты, плохо себя ведешь и хоп, улетаешь куда-то. Нет, Марина, кнопки у нас нет, зато у нас есть звукорежиссер по имени Петрик, который постоянно смотрит на меня через стекло и некрасиво ржет. Некрасиво, потому что у него всего 4 зуба. По сути, эффект абсолютно такой же, как у кнопки, но Петр делает это гораздо живее и веселее. Мой любимый 4-зубый Петр. Борис Всемогущий в студии Радио DFM. Мы продолжаем дарить улыбку и бодрящую музыку. DFM.
1: Реклама. Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
2: Смоленская керамика на века.
3: Медицинский центр «Оптима» приглашает всех желающих пройти видеогастроскопию и видеоколоноскопию во сне на оборудовании экспертного класса. Для вас комфортная палата подготовки и пробуждения 560356.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тегбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого, а также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
6: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка отсрочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
7: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается Нитроцирк. Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
8: Надпис. Пришла весна, цветут цветы, скорее садись в Манжаро ты.
9: Обновленный Джили Манжаро уже в D-Auto. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
8: Пройдите бесплатный тест-драйв
9: на Гагарина 53.
8: Весной все сразу ясно, с Манжаро жизнь прекрасна.
10: Реклама не является публичной офертой, предложение ограничено. Подробности в ООО D-Auto.
11: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия. Характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
12: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами. Чтобы в нем было все продумано.
13: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
12: Машина в подземной парковке.
13: А рядом школа, садик, парк.
14: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
16: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Смоленске. 38-85-95.

0: Так, сходил я сегодня в магазин. Слушайте, видели там цены? У меня просто глаза набекрень. Кассир, когда мне все пробивал, посчитал, сказал мне: Борис, расплатись ты лучше почкой, потому что у тебя не хватает. Честно, мне почку реально было жалко, потому что у меня она и так одна, и я предложил ему свое самое ненужное. Это мою селезенку. А он посмотрел на меня, посмеялся и сказал, что сегодня мы мелочь, дорогой друг, не принимаем. Вот мы дожили до того, что селезенка — это мелочь. Нужно было ему предложить мое самое дорогое. Это мой язык без костей. Друзья, держитесь за нашу громкость. Впереди у нас антикризисная музыка. Это Радио ДФМ и Борис Всемогущий.
1: Реклама. Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
2: Весной люди меняют многое: одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
3: Exit. Born for more.
4: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
5: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
6: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
7: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: Доброе утро. В «Сосуд-бар» начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
9: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club на Кирова, 55.
10: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
11: Смоленск выбирает осознанность. «Зеленый лист» — первый экомаркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист». Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 17 часов.
0: Радио DFM.
1: Радио DFM.

0: притча. Если ваши деньги любят тишину, то это вообще не страшно. Радио DFM работает громко и абсолютно бесплатно. Считайте, что я ваш личный финансовый советник. Финансовый советник Борис Всемогущий, у которого в кармане червонец. Поэтому лучше вместо моих рекомендаций я поставлю отборные треки, которые будут просто без процентов. Как говорится, чистая музыка впереди.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
2: В Германии люди помогают жабам переходить дорогу. Господи, я одной жабе замуж помогла выйти. Не то, что дорогу перейти.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Обновленный HVL М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. HVL М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля HVL М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте HVL.ru.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: на Спрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.
2: Потому что радио DFM.
5: DFM.

0: Фраза «деньги не пахнут» придумали те, кто никогда не доставал 500 рублей из куртки, которую забыл с прошлой зимы. Пахнет она, знаете, чем? Мною, нафталином, смутной победой и шансом на пирожок с капустой. Боже, как я хочу кушать! Мне кажется, у меня бабочки в животе уже куда-то улетели, поняв, что там ловить абсолютно нечего. В эфире Борис Всемогущий, который излучает аромат победы над забвением, а радио DFM помогает всем прекрасной музыкой.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 21 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
3: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителя ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
4: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого, а также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
2: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

Радио Ди ФМ.

0: уникально и локально при поддержке национального проекта «Кадры».
1: Всем привет, это Дмитрий Попов, и сейчас о том, как необычные идеи обычных людей меняют жизнь вокруг. Отправляемся в Саров, город в Нижегородской области, где дизайнер Даниил Бредихин придумал, как заставить городскую среду буквально заговорить. Его стартап называется «Умный стикер с искусственным интеллектом». Это простая наклейка с QR-кодом, который клеится где угодно. Наводишь на нее телефон, и прямо в браузере, без скачивания приложений, открывается чат с нейросетью. Можно голосом спросить, когда придет автобус, или где ближайшая достопримечательность, или пожаловаться на разбитую дорогу. Тогда сообщение получит администрация города. В развитии подобных идей помогает проект «Маркет молодых». В нем предприниматели могут получить бесплатные площадки и показать свои товары – от одежды до умных устройств. В прошлом году было представлено более 12 тысяч единиц разной продукции. Узнать подробности и рассказать о своем деле можно на сайте молодежь-развивайся.рф. Это возможность вырасти при поддержке государства и крупных компаний. А если у вас уже есть действующий проект, расскажите о нем на всю страну. Просто подайте заявку на премию «Молодой предприниматель России». На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Попов. А тех, кто создает свои уникальные и локальные проекты, еще обязательно расскажу.
0: Уникально и локально. Реклама.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались. Теперь твоя очередь.
8: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средство для волос Head and Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: «Азэстатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить-ка мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «Азэстатнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН 117-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: А дальше – тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: знаете, что я подумал? А что, если инфляция доберется до музыки? Станет как? Станет очень печально. Нотам будет очень тесно в октаве. Нам придется доплачивать за бемоли. И настанет просто какой-то музыкальный кризис. Но пока этого не случилось, давайте качать свои права и треки на радио DFM. Если честно, последний раз, когда я качал свои права у начальника, я остался без обеда и без зарплаты. Вывод знаете какой? Качайте просто музыку, а с начальником просто улыбайтесь ему и станет ему просто тепло. Ну а на этом у меня все. С вами был победитель игры «Денег нет, но вы держитесь», Борис Всемогущий. Впереди у нас лучшие моменты вечернего шоу с Юлией Пого. А я погнал. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Общепит Гипер.
3: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
3: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
4: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает общепит Гипер.
5: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
7: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РАА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
8: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки, все виды лоропера в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. «Ликью» 26 87 68.
10: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
11: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска. С комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
12: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35-88-99.
13: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15-Б.
14: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
15: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
16: Претензию направляли?
15: Я не юрист. Куда обращаться?
16: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46-05-50.
17: Стройка идет, и бетон нужен срочно. «Рапат» привезет. Безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56 90 90.

0: порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 12 до 21 градуса со знаком плюс. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Моменты.
2: А ведь есть люди, которые сейчас на вечериночку собираются, а есть те, которые уже на вечериночке, это мы с Попиком.
3: Да, всем привет.
2: Да. У нас, кстати, новость там какая-то есть.
3: Да, кстати, как раз про вечеринки и свидания. Оказывается, что каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей. Для меня вообще это шок-контент, что называется.
2: На самом деле, мы сейчас с Попом обсуждали это за эфиром, он мне говорит, а что там на 10 тысяч? Я говорю, ты что, с ума сошел?
3: Ну да куда
2: это
3: там?
2: Это меньшее, что можно сделать на самом деле. То есть десятка. Вот педикюр, маникюр, это где-то 6 тысяч на все то, все, но это минимум, есть и дороже.
3: Так.
2: Реснички, брови. Опять же, траты на свидание, именно на свидание, они зависят от того, как часто она ходит на свидание. Если она была в браке, не знаю, там, 20 лет, и вдруг решила выйти в свет, так сказать, ей придется с нуля начинать, скорее всего. Мне все-таки больше нравится сейчас вот эта тема, когда никто не старается. Объясню, почему. Потому что, ну вот, если ты все время стараешься, ты ж такой все время и будешь. А так некоторые 2-3 раза постараются, а потом превращаются в то же, что были до этого. Получается обман потребителя. Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля проведения и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 — это будущее, стиль и инновации. JQ J6 — компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco.
0: DFM.
2: Моменты. А вот эти знаменитые пробки из города в область по пятницам, когда действительно все, просто все со своей рассадой соберутся туда, на природу. И самое противное, вы всегда должны это помнить, когда вы говорите: ой, давай не будем шашлыки покупать в этот раз, надоели уже. Да уже от этих шашлыков, честно говоря, вот уже поперек горла они стоят. Давай рыбу возьмем там или, не знаю, кабачки. Ну, хоть что-то такое, ну, что, опять жрать это мясо? А потом соседи начинают делать шашлык, и ты понимаешь, какая же стратегическая ошибка была допущена в этот самый момент, когда ты сказал: не надо, не будем брать, уже надоели. Потому что зависть сумасшедшая. Один запах способен вызвать ее. Вот поэтому, друзья, если вы собираетесь куда-то на природу, и вас вдруг посетила мысль, которую я только что озвучила, все-таки немножечко, килограммчика полтора буквально, возьмите с собой на всякий случай. На всякий, поверьте, пригодится.
0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco.
0: DFM.

0: эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 21 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья», ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Общепит Кипер. Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
3: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
2: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
3: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
5: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись, Манжара ты.
6: Обновленный Джили Манжара уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
5: Пройдите бесплатный тест-драйв
6: на Гагарина 53.
5: Весной все сразу ясно. С Манжара жизнь прекрасна.
7: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
8: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yesennayapark.rf.
9: Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебэктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15Б, 62, 39, 39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
10: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли, тяпка, 30 соток.
11: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
12: Не станьте жертвой миссии «Огород-2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: моменты.
1: Ну что, Дмитрий, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Да, с удовольствием. Сегодня Международный день счастья отмечается. А счастье же, оно уже, вы знаете, оно же в мелочах. Вот как раз эти самые мелочи мы сегодня с вами и ищем, какая мелочь для вас счастье.
1: Когда в жару принес пельмени, они не растаяли. Когда заболел в понедельник, а не в пятницу. Когда шампунь осталось на донышке, но этого хватило, чтобы вымыть всю голову. Мне интересно, а есть вообще те люди, которые просто, знаете, там на донышке остается шампунь, они просто равнодушно так в помойку. Вот без этого, что надо налить туда водички, вот так взбултыхать, а потом еще все равно вылить и до конца дожать эту историю.
2: Уверен, те же люди, знаешь, прям вот сметанку не борщом потом вынимают в баночке, а просто вот выбрасывают. Да, кайф, да, вот борща туда, вот раз ложечку в банку со сметаной и доел.
1: Да, и они, наверное, все-таки, знаешь, когда вот у них зубная паста уже заканчивается, хотя бы там ближе к концу подходит, они такие, ой, надо новую уже, что? А не вот это, вот, знаете, закрутка такая из зубной пасты. До финала дожмем. А или как, знаешь, девочки, например, если хороший тонак, очень-очень хороший, или крем для лица, ну, знаешь, мы можем дойти до того, что мы даже разрежем эту штуку и вот прям пальцем все это вот по всем стеночкам соберем. Эти и другие истории нищебродов вы можете послушать в следующей программе.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угран 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении самокат 6+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: АЗС «Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
10: Кофе хотите?
9: Это намек?
10: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
9: Нет кофе, нет бонусов?
10: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
11: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
15: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
16: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
17: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
18: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
19: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
19: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте. А дальше тусовка.
11: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: В море и волны с пенными гребнями девочка сумела убедить родителей предупредить всех отдыхающих. И на этом участке пляжа никто не погиб. Би. Папоротники растут на разных континентах и в разных странах. Но больше всего их разнообразие в России. В нашей стране их насчитывается около 2000 различных видов. Си. А вы знаете, что в 1992 году российский энтомолог Андрей Озеров, открыв новое насекомое семейства муравьевидок, решил назвать его в честь литературной героини Чуковского. Он присвоил роду имя муха, а вид назвал муха-цокотуха. Ди. Сотрудники университета Анкары выяснили, что домашние кошки и коты здороваются с мужчинами энергичнее и многословнее, чем с женщинами. В ходе их исследования была замечена явная закономерность. Встречая дома у порога своих хозяев мужчин, котики намного больше мяукают, мурлыкают и вообще издают больше звуков, чем когда они встречают женщин. Авторы работы предположили, что все дело в мужской сдержанности. Мужчины меньше разговаривают с котиками и вообще меньше обращают на них внимания, поэтому котики пытаются их разговорить.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco.
0: DFM.
2: Моменты.
3: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
4: Что нельзя делать медленно?
3: Нельзя медленно убираться дома, особенно если позвонили гости и сказали, что скоро заедут, люблю договариваться заранее. Я вам уже говорила, есть потрясающий лайфхак. Если к вам едут гости или там особенно, вот, например, кто-нибудь из родственников, внезапно, вот из темы 10 минут, и мы будем мимо проезжали, никак от них не отмазаться, тогда вы просто берете ведро, воду наливаете, швабру ставите, и вот у вас уже не бардак, а генеральная уборка в самом разгаре. Все.
0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco.
0: DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco.
0: DFM.
2: Моменты.
3: День удачен для любого рода преобразований. Можно взяться за новые дела, наметить новые планы, даже сделать дома ремонт. Ну или, наконец, вбить уже этот гвоздь, а то жена надоела ныть, да, когда ты его вопьешь. Вообще не понимаю, кстати, девочек, вот это вот, знаете, вот это, когда ты плинтус, когда ты вот... Девки, это так все легко, честно. Нашли видосик, да, я кофеварку починила. Оказалось, плевое дело. Мне все показали. Проблемы какие? Никаких. Ему же стыдно станет, если вы сами все приклеите. Вот.
4: Тут хотел сказать, пацаны отмазали нас.
3: Да, нет, это момент манипуляции. Сказать, смотри, я уже вот, а ты мне завтрак приготовить не можешь, а ты мне ужин приготовить, а ты мне обед. Все. Вам уже никто не скажет, что это не мужское дело, потому что вы же сделали мужское дело. Я говорю, надо курсы по манипуляции открывать. Тогда сколько семей сохранится?
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago
1: on
0: DFM.

0: Лучшие моменты.
1: Ну, так всегда и бывает. Я говорю, никогда человек полностью недоволен тем, что имеет. И вот это самая большая радость, это когда становишься в моменте и думаешь, слушай, а вроде ничего и неплохо. Поверьте, вот даже люди, у которых все, казалось бы, есть, ну, просто все хорошо, они постоянно чем-то недовольны. У них там депрессии, повышение вот этих вот всяких ментальных проблем, то есть какие-то чувства, ощущения какого-то, какой-то пустоты возникает, которые они пытаются заполнить всем подряд. А тут вроде как начинаешь вот смотреть на мелочи, и из мелочей же и складывается это ощущение счастья. Поэтому счастье действительно только ваша ответственность. Не будет, не придет счастье с другим человеком и так далее. Пока вы сами в себе не начнете его находить, оно не появится. А вот. Зато если вы будете находить это счастье в себе, то тогда оно не будет зависеть ни от кого. А это самый высший кайф. It's showtime. Погода!

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 21 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9.30 до 19.30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
3: Хочешь на дороге быть звездой? Автостар. Иди в автошколу, на месте не стой. Автостар.
4: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
3: Автостар.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
6: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
7: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе. По цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
8: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
9: Маркес. Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: on DFM. Лучшие моменты.
1: 12 миллионов долларов. Столько стоит самое дорогое свадебное платье в мире.
2: 12 миллионов.
1: Нафига такое?
2: Да слушай,
1: это какие-то понты дурацкие.
2: Можно было в такую вечеринку сделать.
1: Вообще непонятно. Не, я честно не понимаю, когда люди действительно берут кредит, например. Нет, понятно, когда у вас денег там столько, что девать некуда. Добрый вечер. Но когда вот берут прям кредит, у денег нет, а они вот все деньги на свадьбу, а потом, не дай бог, еще, ну, сами знаем что.
2: Разошлись, а кредит приходится выплачивать, продолжать.
1: Да, это как-то совсем странно. Мне кажется, ну не в этом же счастье. Счастье в еде. Ну, конечно. Чтобы, знаете, какая мне разница, сколько стоит платье на невесте, да, если столы пустые? Ну, алло.
0: Погода! On DFM.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля проведения и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
13: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
14: От студии, подарившей нам собиратель душ.
15: Какое-то странное чувство.
14: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
15: Будто что-то не так.
16: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
17: Ты меня слышишь?
18: Вытащи меня отсюда!
14: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
19: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
20: Up the next.
21: А дальше тусовка.
20: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco!
0: DFM.
2: Моменты. Еще, кстати, в детстве было по кайфу со взрослыми за столом сидеть, когда тебя не прогоняют, и ты такой,
3: да,
2: ничего не понимаешь.
3: С открытым ртом.
2: Да,
3: ужасно,
2: да,
3: интересно,
2: да,
3: было слушать взрослые разговоры, правда. Как-то в этот момент чувствовал себя каким-то избранным, что ли.
2: Да, да.
3: И главное сделать так, чтобы они не обратили на тебя внимания и не выгнали. И вот ты тут сидишь так, ниже воды, ниже травы, и делаешь вид, что ты очень голоден. Как бы, и по третьему кругу уже салатики начинаешь наворачивать, лишь бы только не выгнали, не попросили идти из стола. Вообще, честно говоря, раздражало. И сейчас мне непонятна эта история. Детский стол. То есть детский стол, куда отдельно детей идти, посчитается это круто. Для меня, вот реально, это было бы самым страшным наказанием, если бы меня посадили с детьми и лишили бы удовольствия подслушивать взрослые разговоры. А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы. И ты так между там где-то убегаешь, так классно, а потом тебя на стульях укладывают спать. Вот это я понимаю детство. А то вот это вот, понимаешь, да ну... Нужны мне их клоуны, нужны мне вот это вот. Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь вредит нашему здоровью.
0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco!
0: DFM.
4: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: реклама. Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. Стальком Смоленск. Основа домов. Стальком Смоленск. Надежность без слов. Компания «Стальком». Производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56 90 90.
1: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись, Манжара ты.
3: Обновленный Джили Манжара уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
2: Пройдите бесплатный тест-драйв
3: на Гагарина 53.
2: Весной все сразу ясно. С Манжара жизнь прекрасна.
4: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
5: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
6: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
7: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
6: Машина в подземной парковке.
7: А рядом школа, садик, парк.
8: Встречайте. Жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
10: Смоленск выбирает осознанность. Зеленый лист. Первый экомаркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. Зеленый лист. Экологичные решения для повседневной жизни. 12+.
11: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
12: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
13: Только в клинике «Надежда» опытный пластический хирург из Москвы Дергам Юсиф Басамович проводит ринопластику любой сложности. Носик, о котором вы мечтали. Клиника «Надежда» на 25 сентября. 22-10-10.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
16: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
17: Погода. Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 12 до 21 градуса со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья – главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 21 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья», ООО «Источник жизни». Чистая вода – ключ здоровья, источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. «Ключ здоровья» – вода в каждый дом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club на Кирова 55.
3: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Есенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт есенная-парк.рф.
6: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
7: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26 87 68.
8: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
9: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
10: Претензию направляли?
9: Я не юрист. Куда обращаться?
10: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: Пятерочка выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
7: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
8: Не запускай это.
7: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM.
11: Потому что радио DFM.
10: DFM.

0: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
1: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
2: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
3: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
4: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается Нитроцирк. Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
6: Напис. Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
7: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
8: Автошкола «Драйвер 67» представляет.
9: Своя методика, своя идеология.

0: урулили.
1: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске. 38 85 95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 12 до 21 градуса со знаком плюс. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: будильника не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй! Самым смертоносным цунами в современной истории считается цунами в Индийском океане, случившееся 26 декабря 2004 года. Считается, что тогда могло погибнуть до 300 тысяч человек. Но на одном из таиландских пляжей в тот день не пострадал ни один из сотни туристов. И все благодаря 10-летней английской школьнице Тилли Смит. Незадолго до поездки в Таиланд на уроке географии учитель как раз рассказал ее классу о признаках надвигающегося цунами. Поэтому, увидев внезапно отступившее море и волны с пенными гребнями, девочка сумела убедить родителей предупредить всех отдыхающих. И на этом участке пляжа никто не погиб. Би. Папоротники растут на разных континентах и в разных странах. Но больше всего их разнообразие в России. В нашей стране их насчитывается около 2000 различных видов. Си. А вы знаете, что в 1992 году российский энтомолог Андрей Озеров, открыв новое насекомое семейства муравьевидок, решил назвать его в честь литературной героини Чуковского. Он присвоил роду имя муха, а вид назвал муха-цокотуха. Ди. Сотрудники университета Анкары выяснили, что домашние кошки и коты здороваются с мужчинами энергичнее и многословнее, чем с женщинами. В ходе их исследования была замечена явная закономерность. Встречая дома у порога своих хозяев мужчин, котики намного больше мяукают, мурлыкают и вообще издают больше звуков, чем когда они встречают женщин. Авторы работы предположили, что все дело в мужской сдержанности. Мужчины меньше разговаривают с котиками и вообще меньше обращают на них внимания, поэтому котики пытаются их разговорить.
0: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области.

0: Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 21 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
3: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
4: Медицинский центр «Оптима» приглашает всех желающих пройти видеогастроскопию и видеоколоноскопию во сне на оборудовании экспертного класса. Для вас комфортная палата подготовки и пробуждения. 560356.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
7: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: городу рулили.
1: Автошкола «Драйвер» 67, телефон 401234.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
1: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
2: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
3: Претензию направляли?
2: Я не юрист. Куда обращаться?
3: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46-05-50.
4: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью» 26-87-68.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот». Долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде. А внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот». Фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко, 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
7: Смоленская керамика на века.
5: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
8: «Вита Wellness Club». Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. «Вита Wellness Club» на Кирова 55.
9: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили «Эксид» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
10: «Эксид». Born for more.
11: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и «Авто».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 12 до 21 градуса со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
2: Доброе утро. В Сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского 2А. Телефон 26 86 68.
3: Ваше здоровье — это самое ценное, что у вас есть, и очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он. Мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная, 5. 40-44-19. Bastiondor.ru.
6: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА. Вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама.
1: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
4: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
5: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
6: Exit. Born for more.
7: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
8: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА. Вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске 38 85 95.

Радио DFM. Включи тусовку. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 2 часа. Radio

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.